Брутная чакра Удакшана. Така нюан, кої прабу гонаїт маняго няго мунсат гетих тинати коро, нга бебенкан, і алас прингадинга сала тумі балма.